знаешь, что интересует? Вот интересно, когда-нибудь, я верю, что это произойдет, когда-нибудь шоу-бизнес начнет нести воспитательную и культурную функцию. Я, может быть, пребываю в иллюзиях, но я хочу так думать.